0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты.
3: Yes.
4: Radio Coteau 97.7, 104.5, la radio de votre région. Radio Coteau 97.7, 104.5, la radio de votre région.